0: Mais qui a bu? Qui a dit quoi? Comment t'appelles déjà?
1: Вы слушаете радио Албичаст.